0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Это радио «Компас FM». Мой друг.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье.
0: Компас FM. Всегда.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске облачно, без осадков. Температура воздуха в этих городах до 25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белый

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске облачно, без осадков. Температура воздуха в этих городах до 25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске облачно, без осадков. Температура воздуха в этих городах до 25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Мы

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске облачно, без осадков. Температура воздуха в этих городах до 25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина на этой неделе, рассказали в военном ведомстве. По его словам, мероприятие военной подготовки в вооруженных силах проходит планово, с учетом выводов по результатам комплексной проверки в начале года. Обстановка вокруг страны, как отметил Виктор Хренин, сейчас спокойная. Большой активности со стороны вооруженных сил НАТО не наблюдается. Угрозы внезапного нападения нет. При этом напряжение, по его словам, сохраняется преимущественно в информационном поле. Касаясь ситуации на южных рубежах, министр заявил, что со стороны украинских формирований нет признаков подготовки к агрессивным действиям. После доклада он также прокомментировал слухи о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной. 5 укрепрайонов вдоль западных и северных рубежей Беларуси уже оборудованы, их продолжают совершенствовать. А создавать оборонительные районы на южной границе не планируют. Также Виктор Хренин обратил внимание на госпрограмму по развитию Полесья. Там ремонтируют мосты, приводят в порядок дороги и обустраивают зоны отдыха. По его словам, эти работы ошибочно воспринимаются, как будто идет какая-то подготовка. Но это не соответствует действительности. Тем временем мобильный комплекс для проверки оплаты парковки авто появился на улицах столицы, пишут Минск-Новости. Это легковой автомобиль со специальными видеокамерами, программным обеспечением и опознавательными наклейками. Во время движения по платным парковочным зонам он автоматически фиксирует госномера авто и передает данные в программно-технический комплекс «Парковка Бай», где проверяется факт оплаты парковки. После первой фиксации неоплаты через 15 минут специалист повторно проверит автомобиль. Если оплата так и не поступила, на транспортном средстве оставят листок о нарушении. А еще Беларусь впервые выступит на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, пишет СБ «Беларусь сегодня». Представлять страну будут 4 IT-спортсменов и их тренер. Команду собрали из талантов, победивших в республиканском конкурсе «Инженеры будущего». В июле участники сборной приступили к финальной подготовке в Национальном детском технопарке. Добавлю, олимпиада пройдет со 2 по 8 августа в Астане. Она соберет около 600 участников из более чем 100 стран. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков облачно. Воздух прогреется до 25 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Lego. Lego. Лего.
1: Наша песня.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, насколько полезны компьютерные игры и о чем предупредили эксперты Всемирной организации здравоохранения. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Компьютерные игры полезны для интеллекта и памяти. Исследование с таким выводом опубликовали южнокорейские ученые. Они проанализировали 133 научные работы с участием более 14 тысяч человек на тему влияния игр на психическое и когнитивное здоровье. Ученые разделили людей на две группы – геймеров и тех, кто не играет вообще. Их сравнили по пяти параметрам – память, внимание, пространственное мышление, когнитивный контроль и интеллект. Оказалось, что положительный эффект есть, но небольшой. В основном у геймеров прокачивается память и интеллект. Разница в IQ-тестах была в районе 7 баллов. Ученые говорят, что даже такая небольшая польза от игр может очень помочь пожилым людям в качестве профилактики когнитивного угасания. В целом же пол, возраст, культура и жанр игры на результат почти не влияли.
0: Дело техники.
1: Всемирная организация здравоохранения предупредила о резком росте заболеваемости раком в ближайшие годы. Согласно свежему докладу, к 2050 году в мире будет диагностировано почти 35 миллионов новых случаев против 20 миллионов в 2024. Рост на 67%. По оценкам экспертов, онкология разовьется у каждого пятого человека на планете. А если считать вместе с заболевшими родственниками, диагноз коснется 92% людей. В исследовании отмечается, что главная проблема – это неравенство. В богатых странах выживаемость за последние 5 лет составляет 85%, в бедных – менее 30%. В 23 странах нет радиологических отделений вообще. До 90% пациентов в некоторых государствах бросают терапию из-за дороговизны лечения. При этом ВОЗ напоминает, около 40 новых случаев связаны с факторами риска, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, инфекции и лишний вес. В докладе также отмечены успехи. Снижается потребление табака, а некоторые виды рака все чаще рассматривают как болезнь, которая хорошо поддается лечению. Добавлю, онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности на планете. На первом – сердечно-сосудистые, а на третьем – хронические болезни органов дыхания. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто удачно

настроение. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина на этой неделе, рассказали в военном ведомстве. По его словам, мероприятие военной подготовки в вооруженных силах проходит планово, с учетом выводов по результатам комплексной проверки в начале года. Обстановка вокруг страны, как отметил Виктор Хренин, сейчас спокойная. Большой активности со стороны вооруженных сил НАТО не наблюдается. Угрозы внезапного нападения нет. При этом напряжение, по его словам, сохраняется преимущественно в информационном поле. Касаясь ситуации на южных рубежах, министр заявил, что со стороны украинских формирований нет признаков подготовки к агрессивным действиям. После доклада он также прокомментировал слухи о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной. 5 укрепрайонов вдоль западных и северных рубежей Беларуси уже оборудованы, их продолжают совершенствовать. А создавать оборонительные районы на южной границе не планируют. Также Виктор Хренин обратил внимание на госпрограмму по развитию Полесья. Там ремонтируют мосты, приводят в порядок дороги и обустраивают зоны отдыха. По его словам, эти работы ошибочно воспринимаются, как будто идет какая-то подготовка. Но это не соответствует действительности. Тем временем мобильный комплекс для проверки оплаты парковки авто появился на улицах столицы, пишут Минск-Новости. Это легковой автомобиль со специальными видеокамерами, программным обеспечением и опознавательными наклейками. Во время движения по платным парковочным зонам он автоматически фиксирует госномера авто и передает данные в программно-технический комплекс «Парковка Бай», где проверяется факт оплаты парковки. После первой фиксации неоплаты через 15 минут специалист повторно проверит автомобиль. Если оплата так и не поступила, на транспортном средстве оставят листок о нарушении. А еще Беларусь впервые выступит на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, пишет СБ «Беларусь сегодня». Представлять страну будут 4 IT-спортсменов и их тренер. Команду собрали из талантов, победивших в республиканском конкурсе «Инженеры будущего». В июле участники сборной приступили к финальной подготовке в Национальном детском технопарке. Добавлю, олимпиада пройдет со 2 по 8 августа в Астане. Она соберет около 600 участников из более чем 100 стран. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков облачно. Воздух прогреется до 25 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о том, куда уходит механика в США и где появился первый диагональный переход в Беларуси. Это автоновости на Компас FM. Механические коробки передач продолжают стремительно исчезать с американского рынка. Сегодня автомобили с механикой занимают менее 1% продаж, а выбрать такую трансмиссию можно лишь для 24 моделей. В основном она сохранилась только на нишевых спортивных моделях, таких как BMW M2, Honda Civic Type-R, Cadillac Blackwing и Toyota GR Corolla. В целом, автопроизводители постепенно отказываются от МКПП. Например, Volkswagen в США уже полностью прекратил продажи автомобилей с тремя педалями. Современные автоматические трансмиссии переключают передачи быстрее, помогают экономить топливо и обеспечивают должный уровень комфорта в мегаполисах. Развитие технологий привело к исчезновению базовых предложений, и теперь ручная коробка передач в Штатах осталась уделом энтузиастов и зачастую встречается лишь в спортивных автомобилях, где она ценится исключительно ради контроля над машиной и чистоты ощущений от вождения.
1: Автоновости.
2: Пешеходам разрешили ходить по диагонали. В Беларуси появился необычный переход. На пересечении улиц Неманской и Елицкой в Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Его особенность заключается в том, что зеленый сигнал светофора одновременно загорается для всех пешеходов. В это время движение транспорта по всем направлениям перекрестка полностью останавливается, благодаря чему перейти проезжую часть можно по любой траектории, в том числе по диагонали. Кроме того, отсутствие данного конфликта позволяет установить на данном перекрестке специальные таблички, позволяющие велосипедистам и водителям средств персональной мобильности не спешиваться. В ближайшее время их установка будет реализована, как и завершено нанесение дорожной разметки. В госавтоинспекции рассчитывают, что новый формат организации движения сделает пересечение перекрестка более удобным и безопасным для всех участников дорожного движения. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
4: Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко принял кадровое решение по составу руководства вооруженных сил в минувший вторник, сообщили в военном ведомстве. Так, Александр Мосолов назначен заместителем министра обороны по тылу. Прежде он занимал пост первого заместителя начальника тыла. А главное управление боевой подготовки возглавил Дмитрий Битный. До этого он занимал должность замкомандующего войсками Западного оперативного командования. В свою очередь, освобождены от должностей и уволены в запас Андрей Бурдыка, ранее замминистра обороны по тылу, и Александр Бас с поста командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. Тем временем президент подписал указ о совершенствовании работы банка данных о гражданах с временным ограничением на выезд, пишет Белта. Документ направлен на расширение технических возможностей обмена данными между госорганами и усиление защиты информации. В банк вносят сведения о людях, в отношении которых принято решение об ограничении, приостановлении или отмене права на выезд, а также данные о порядке выезда несовершеннолетних. Чтобы узнать, есть ли у человека ограничение на выезд, нужно лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции. Информацию предоставят в течение одного дня. А еще вузы расширяют перечень специальностей и запускают новые направления подготовки в этом году, сообщает телеканал ОНТ. Так, в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники абитуриентам предложат обучение по кибербезопасности, а также по прикладной физике. В Белорусском государственном университете транспорта начнут набор сразу на 4 новых профиля инженерного направления. Кроме того, в БГУ появится направление «Международная экономика и торговля» с углубленным изучением китайского языка и интеллектуальная электроника. А в БНТУ откроют специальность «Инженер-эколог». Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков облачно. Воздух прогреется до 25 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, насколько нынешние чат-боты с искусственным интеллектом умеют отличать правду от вымысла и какую систему показали в Китае. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Насколько искусственный интеллект умеет отличать правду от вымысла, решили проверить ученые из Швеции. Они специально придумали болезнь под названием биксонимания, опубликовали несколько фальшивых научных материалов с очевидными признаками подделки на своем сайте и стали ждать результата. Эксперимент оказался неожиданно успешным. Популярные ИИ-модели начали уверенно рассказывать о патологии, перечислять ее симптомы и даже советовать способы лечения. Советы раздавали все, включая платные версии чат-ботов. Проблема оказалась серьезнее, чем ожидали ученые. Некоторые люди могли получить от нейросетей убедительные, но полностью выдуманные медицинские рекомендации. Более того, фальшивые материалы успели процитировать даже в одной научной публикации, прежде чем ошибку обнаружили и исправили. По словам исследователей, этот простой эксперимент еще раз показал: искусственный интеллект – отличный помощник, но не источник безусловной истины, особенно если речь идет о здоровье. Любую медицинскую информацию, полученную от компьютера, стоит перепроверять по надежным источникам, а в идеале обратиться к врачу.
0: Дело техники.
1: В Китае представили платформу для управления роботами силой мысли. Пользователю нужно прикрепить к голове гарнитуру, которая считывает активность мозга, обрабатывает сигналы искусственный интеллект и преобразует их в команды. Полный цикл от сигнала до действия занимает меньше 200 миллисекунд. На демонстрации в Шанхае роботизированный манипулятор с помощью такой системы брал разные предметы. Например, он взял со стола и поднес ко рту человека чашку с чаем практически моментально после того, как он об этом подумал. По словам разработчиков, их новинка отличается от похожих тем, что для ее работы не нужно проводить операцию и вживлять в мозг микрочип. Такой метод дает максимальную простоту использования. Кроме того, электроды для электроэнцефалограммы, которые используют в гарнитуре, лучше считывают сигналы нейронов. Платформа совместима с гуманоидными роботами, промышленными манипуляторами и робособаками. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков облачно. Воздух прогреется до 25 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

информации. Белгидромета ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков облачно. Воздух прогреется до 25 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков облачно. Воздух прогреется до 25 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: слушаете Компас FM.
1: Любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за...

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.